ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент Казахстана подарил президенту России картину. Скальные мечети Мангистау вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Выставка «Казах унерның кош-шебері» в Национальном центральном музее. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев преподнес своему российскому коллеге Владимиру Путину символичный подарок – картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский, передает 24KZ. Напомним, главы государств приняли участие в пленарной сессии 22-го форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. Мероприятие посвящено теме «Формирование глобальной логистической экосистемы. Новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». Отметим, изображенные на холсте казахский ученый-просветитель Шокан Уалиханов и русский писатель Федор Достоевский познакомились именно в Омске. Их дружба и переписка вошла в историю и считается символом многолетних культурных связей Казахстана и России. Скальные мечети Мангистау официально вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает 24KZ. Историческое решение приняли на 48-й сессии комитета в южнокорейском Пусане. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Ерлан Карин. Напомним, начать работу по продвижению этих уникальных объектов в 2024 году поручил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в Атырау. По словам Карина, скальные мечети Мангистау были не только местами молитв и поклонения, но и своеобразными центрами образования и просвещения того времени. В ЮНЕСКО их признали выдающимся образцом многовековых духовных, культурных и архитектурных традиций. К слову, в последний раз казахстанские памятники культуры пополняли этот престижный список 22 года назад. Тогда в него вошли мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи и петроглифы Тамгалы. В Национальном центральном музее Республики Казахстан открылась выставка «Казах унирнын кош шебери», приуроченная к столетию народного художника Казахстана Сахи Романова и 90-летию заслуженного деятеля искусств Казахстана Турсына Абуова, сообщает Казправда.кз. Экспозиция выстроена как диалог двух творческих миров. Она объединила живописные полотна, графические работы и предметы из личных комплексов художников, хранящихся в фондах музея. Творческое наследие Сахи Романова представлено живописью, графикой и работами, связанными с отечественным киноискусством. Произведения Турсына Абуова отражают его многогранную деятельность в живописи, скульптуре и ландшафтном дизайне. Выставка будет работать до 15 августа. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: наиболее распространенная сегодня в мире волынка – шотландская. Именно ее представляют себе большинство людей, услышав слово «волынка». Более того, многие до сих пор продолжают пребывать в уверенности, что этот инструмент вообще придумали в Шотландии. Однако это не совсем так. Хотя в ранней истории волынки пока еще много белых пятен, знатоки утверждают, что искать корни этого инструмента следует на востоке. Скорее всего, ее предшественниками были гобой или рожок. Во многих музыкальных традициях волынка до сих пор используется в ансамбле с этими инструментами. Когда и кому впервые пришло в голову приделать к ним надуваемый мех, остается загадкой. Первые упоминания волынки в письменных источниках встречаются в 400 году до нашей эры у Аристофана. Момент появления волынки на берегах Англии и Ирландии – предмет бесконечных споров. Достоверно одно – на протяжении всех средних веков шотландская волынка была традиционным инструментом всех местных кланов и активно развивалась. Экспансия инструмента началась в XII-XIII веках. Но, как и раньше, волынка оставалась народным инструментом. Она была спроектирована для звучания на открытом воздухе, соответственно, звук был громким. В помещении этот инструмент слушать было невыносимо. Но, тем не менее, в XVII, в начале XVIII века зазвучала волынка и в концертных залах. В то же время появились многочисленные варианты ее более камерных модификаций, в том числе малая нортумбрийская волынка, ирландская волынка, малая шотландская волынка и французская мюзетта. Тогда же окончательно сформировались и испанская гайта, сочетающая в себе лучшие качества шотландских и восточноевропейских волынок. Однако, даже в таком виде популярность волынки была недолгой. С развитием западноевропейской музыки, а соответственно с усложнением музыкальной техники и инструментов, волынка постепенно вышла из употребления. Ее диапазон и функции сочли слишком ограниченными. А в начале 20 века бытовало даже мнение, что волынка – это варварский инструмент, непонятно каким образом доживший до наших дней. Тем не менее, в Шотландии никто и не думал отказываться от национального инструмента. И традиции исполнения и изготовления волынок передавались из поколения в поколение. Волынка представляет собой воздушный резервуар из телячьей или козьей шкуры, зашитый наглухо и напоминающий по форме бурдюк. Сверху резервуара – трубка для наполнения мехов воздухом. Снизу прикреплены 1, 2 или 3 язычковые трубки с игровыми отверстиями. Благодаря им создается многоголосное звучание. Интересно, что один из крупнейших мировых экспортеров волынок – Пакистан. Долгое время Пакистан был одной из самых неспокойных английских колоний, и в стране постоянно дислоцировались шотландские полки. Местные жители наловчились изготавливать для них седла, музыкальные инструменты, аксессуары. Колонисты охотно покупали изделия и делились технологиями изготовления. После обретения независимости пакистанцы продолжили заниматься этим промыслом. В наше время, с ростом интереса к стилю фолк, национальной музыке и танцу, многие виды волынок снова стали популярны. В Великобритании, Ирландии, Испании возрождены традиционные пайп-бэндс – небольшие оркестры национальных инструментов с волынками в основном составе. Это была «Волынка» в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Волынка. Духовой язычковый музыкальный инструмент многих народов Европы и Азии. Самая популярная

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Выставка «Культура кочевников Великой Степи» открылась в Китае. Фестиваль этнокультурных объединений стартует в Казахстане. Жизнь Шукана Уаликанова покажут в новом документально-художественном фильме. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В китайском городе Ханчжоу открылась выставка «Культура кочевников Великой степи». Экспозиция знакомит посетителей с богатым историческим наследием древних и средневековых кочевых народов, сообщает 24KZ. Выставка разделена на три тематических блока и охватывает период от эпохи бронзы до средневековья. Здесь представлены уникальные археологические находки, включая золотые украшения, орудия труда, изделия керамики и бронзы. Главным экспонатом выставки стала реконструкция золотого человека из Исыкского кургана. Особое место среди артефактов также занимает нумизматическая коллекция Национального центрального музея Казахстана. В нее вошли золотые, серебряные и медные монеты, отчеканенные в Отраре, Таразе, Самарканде и Хорезме в средние века. Эти находки свидетельствуют о высоком уровне торговли и экономических связей вдоль Великого Шелкового пути. Сама выставка приурочена к 35-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. В рамках выставки Национальный центральный музей Казахстана и музей провинции Чжэньцзян подписали меморандум о сотрудничестве. Документ открывает возможности для проведения совместных научных исследований, обмена опытом и изучения исторических памятников Великого Шелкового пути. Экспозиция будет открыта для посетителей до 11 октября. В Казахстане стартует республиканский фестиваль этнокультурных объединений «Бірлікке үн қосқан». Фестиваль пройдет во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе в областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент состоятся региональные конкурсные отборы, по итогам которых будут определены лучшие творческие коллективы и исполнители. Победители представят свои регионы на республиканском этапе и примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в октябре в Астане. Конкурс пройдет по пяти номинациям: лучший творческий коллектив, лучший инструментальный номер, лучший исполнитель на казахском языке, лучший хоровой коллектив. К участию приглашаются представители этнокультурных объединений, творческие коллективы и отдельные исполнители, осуществляющие деятельность в сфере народного творчества. В Астане стартовал новый этап съемок документально-художественного проекта «Шокан», реализуемого при поддержке Фонда президентских инициатив «Дара». Съемки проходят сразу на нескольких площадках столицы и в ее окрестностях. Команда проекта воссоздает ключевые эпизоды жизни казахского ученого, путешественника и просветителя Шокана Уалиханова. Одной из основных площадок стала Астана-Опера, где сняли масштабные бальные сцены, воссоздающие атмосферу светской жизни XIX века. В них приняли участие около 100 человек. Съемки также проходят в каньонах Тайтубе, где команда проекта работала над сценами Кашгарской экспедиции. В ближайшее время съемочная группа продолжит работу в музее-усадьбе Айганам в Сырымбете, а также в Национальном парке Алтын-Эмель, где похоронен ученый. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.